0: Реклама на Казанском радио. Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
1: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты Жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Пожар на газопроводе потушили в Шымкенте. Загорелся грузовик и буровое оборудование. Во время ЧП перекрыли подачу газа. Пожарные охладили газопровод, ликвидировали горение и не допустили распространения огня на жилые дома. С сегодняшнего дня электросамокатам запрещено ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. Можно только по велодорожкам и велополосам. Если их нет, то по правому краю дороги. Выезжать на проезжую часть могут только с 18 лет при наличии водительских прав и защитного шлема. В темное время суток обязательно световозвращающие элементы. Перевозить пассажиров и грузы на самокатах нельзя. Перед пешеходным переходом нужно спешиться. Владельцам личных электросамокатов регистрировать их и получать номера не нужно. Страховка для них также не обязательно. Парковаться на Медео в Алматы станет дешевле. Антимонопольщики проверили стоимость парковки возле высокогорного катка и нашли признаки злоупотребления положением. Компания-оператор установила единый тариф 500 тенге в час и при этом не предусмотрела бесплатного времени для водителей. Агентство по защите и развитию конкуренции направило предупреждение. Теперь с сентября максимальная стоимость за сутки составит на Медео 4500 тенге вместо 12 тысяч. И даже первые 15 минут парковки будут бесплатными. Трассу Астана-Алматы будут перекрывать каждую ночь до 10 сентября. Начался ремонт на участке между Жибек-Жилой и Каскеленом. На это время автомобили будут ездить по объездному маршруту. Перекрытие движения начинается с 20-22 часов. Американская корпорация Boeing получила от военно-воздушных сил США контракт. Он предусматривает производство истребителей, интеграцию систем, модернизацию и обновление самолетов, их техническую доработку и дальнейшее обслуживание. Контракт рассчитан до августа 2037 года. Больше 131 миллиарда долларов также направят на поставки Боингов в 7 стран. Японию, Израиль, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Сингапур, Индонезию и Польшу. Президент поздравил с 90-летием поэтессу народного писателя Казахстана Марфугу Айтхожу. Как отметил Касым-Жомарт Токаев в телеграмме, ее называют «белым лебедем казахской поэзии». Президент пожелал автору и дальше вдохновлять подрастающее поколение. Мяч, которым забил Марадона, самый скандальный гол рукой в ворота сборной Англии на чемпионате мира в 86-м, продали на аукционе. Гол вошел в историю как «рука бога». Мяч купили за 3 миллиона 350 тысяч долларов. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 457 тенге 65 тин, евро 531,29, российский рубль 5 тенге 49 тин. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в Астане 24 градуса, в Алматы 25, в Семеновске, Нагорске 21, в Караганде, Павлодаре 23, в Кокшетау, Петропавловске 25, в Кустанае, Жезказгане, Конаеве, Талдыкургане 27, в Таразе 29, в Актюбе, Кызылорде 32, в Уральске, Актау, Туркестане, Шымкенте 34, а в Атырау 36 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
5: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы. Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Правительство планирует продолжить финансировать республиканский бюджет за счет нацфонда. За 3 года возьмут почти 12 триллионов тенге. Как сообщил на заседании правительства министр экономики Серинг Жубангарин, деньги направят на критически важные объекты и проекты общенационального значения. Так, в следующем году бюджет получит из нацфонда 4,43 триллиона тенге, в 2028 – 3,93 триллиона и в 2029 – 3,5 триллиона тенге. Коридор инфляции в 2027 году определили на уровне 7,5-9,5% с последующим снижением до 6-8%. Вице-премьер, глава Министерства национальной экономики, представил прогноз социально-экономического развития Казахстана на ближайшие 3 года. По его подсчетам, рост экономики обеспечит увеличение производства в ненефтяных секторах, в обрабатывающей промышленности основной вклад несет металлургия, машиностроение, химическая промышленность, изготовление стройматериалов и продуктов питания. Также драйвером роста станет сельское хозяйство. Правительство одобрило прогноз социально-экономического развития и проект республиканского бюджета на 2027-2029 годы. Законопроект внесут в Курултай. На социальную сферу в следующем году направят более 10,5 триллионов тенге. Как рассказал Кабмину министр финансов, это почти 35% от общего объема бюджетных расходов. С учетом изменения численности получателей и проведения индексации соцвыплат на поддержку населения дополнительно выделено 739 миллиардов. На ремонт электростанций, электрических и тепловых сетей предусмотрено 384 миллиарда тенге. Об этом в правительстве доложил министр энергетики. Кроме того, на электросетях запланирован ремонт линий, электропередачи и подстанций. На сегодня завершен ремонт свыше 90% линий и 84% подстанций. Охват онкологическими скринингами вырос в Казахстане благодаря запуску нового корпуса Национального научного онкоцентра в Астане. Впервые стала доступна протонная терапия. За первое полугодие проведено около 4000 таких процедур и свыше 9000 сеансов лучевой терапии. В прошлом году онкологические центры большинства регионов получили современное медицинское оборудование на 27 миллиардов тенге. «Казавтожол» закупил новую спецтехнику для содержания республиканских трасс. 259 машин будут очищать дороги от снега, ликвидировать снежные заносы и гололед. Кроме того, технику задействуют в оперативном ремонте покрытий и других работах по содержанию дорог. В терминалах вылета в аэропорту Астаны устанавливают бесплатные станции питьевой воды. Это современные установки с многоступенчатой системой фильтрации. Воду можно набрать в многоразовую бутылку. Валют по данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 457 тенге 65 тин, евро 531.29, российский рубль 5 тенге 49 тин. О погоде по данным Казгидромета, завтра в Астане без осадков, ночью 10, днем 28 градусов, в Алматы облачно, ночью 14, днем 27. В Усть-Каменогорске 18, в Семее 22, в Караганде, Уральске 26, в Павлодаре, Петропавловске, Жезказгане, Талдыкоргане 28, в Конаеве, Кокшетау 30, в Актау, Актюбе, Кустанае, Таразе 32, в Атырау, Кызылорде, Туркестане, Шымкенте 35 градусов. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: тазарту жұмыстарын тұрақты түрде өткізіп келеді. Атырау облысында 6,5 мың тоннадан астам қоқыс жиналды. Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында өңірде санитарлық тазалықты қамтамасыз ету, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде. Сонымен қатар облыста тұрғындардың экологиялық мәдениетін арттыруға баса мән берілуде. Мәселен, мұнда 8 жасыл балабақша және 200-ден астам жасыл клуб жұмыс істейді. Бұдан бөлек 45,500-ден астам мектеп оқушысы мен жас экологтар ашық сабақтарға, акциялар мен форумдарға қатысты. Жалпы экологиялық ағарту жұмыстарына 19 мыңнан астам оқушы тартылды. Ал сенбіліктерге келетін болсақ, Атырау облысында 75 мың тұрғынның қатысуымен 210 осындай іс-шара өткізілді. Сонымен қатар 17,700-ден астам ағаш көшеті отырғызылып, 8 мыңнан астам аула тазартылды. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
1: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
2: Студия Саули Лаик, здравствуйте. 330 государственных грантов планируется предоставить социально уязвимым категориям населения Атырауской области в этом году. В августе уже выдано 158, из них 102 обладателя – сельские жители. Объем безвозвратных грантов составляет 400 месячных расчетных показателей. Помощь предоставляют поэтапно, согласно установленным потокам. Заявки по первому потоку принимались в июне-июле. На грант нуждающиеся приобретали необходимый инвентарь, технологическое оборудование, скот, посадку деревьев или возмещение расходов по аренде. Среди получивших государственную помощь летом – многодетные мамы, люди с инвалидностью и те, кто воспитывает детей-инвалидов, а также семьи, потерявшие кормильца. Школа будущего готова принять первых учеников в Жайлойском районе Атырауской области. Ее построили в рамках национального проекта «Келешек Мектептере». Она рассчитана на 1200 мест и сейчас ее дооснащают к новому учебному году. Это современная техника и учебные пособия. Кроме того, в школе 52 учебных кабинета, в том числе робототехники. Здесь даже будет работать зал хореографии, где свободное время могут проводить местные школьники. Кстати, открытие такой школы будущего снизит дефицит мест в районном центре. В Атырау провели марафон по повышению финансовой грамотности. 220 предпринимателей региона рассуждали о закономерности формирования богатства и бедности, обсуждали планирование доходов и расходов, а также 7 шагов к финансовой грамотности. На форуме затронули и тему инвестиций и ценных бумаг. Здесь разъяснили основные моменты, которые нужно учитывать при выборе облигаций. Как рекомендуют эксперты, важно изучить деятельность и финансовое состояние компании перед инвестированием. Фонд развития предпринимательства «Даму» проводит такое обучение. Обучение на постоянной основе. Свыше 6,5 тысяч тонн мусора собрано в Атырауской области. В рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан» регион системно занимается обеспечением санитарной очистки, благоустройством и озеленением. Также область повышает экологическую культуру своих жителей. К примеру, здесь работают 8 зеленых детских садов и более 200 зеленых клубов. Кроме того, свыше 40,5 тысяч школьников и юных экологов участвовали в открытых уроках, акциях и форумах. В целом, в экологическом просвещении задействовали более 19 тысяч учащихся. Что касается субботников, то в Атырауской области провели 210 таких мероприятий с участием 75 тысяч неравнодушных жителей. Кроме того, высажено свыше 17 700 саженцев деревьев и очищено более 8 тысяч дворов. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
3: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия представила окончательные итоги выборов депутатов в Курултай. Итоговые результаты голосования выглядят следующим образом. Партия «Адлет» 71,17%, ОСДП 5,11%, «Байтах» 1,07%, «Народная партия Казахстана» 30,11%, партия «Аул» 6,26%, партия «Ак-Жол» 5,21% и партия «Республика» 5,56%. Против всех проголосовали 2,51%. Как сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, на выборах приняли участие 9,351,539 человек. На брифинге в ЦИК также рассказали, как распределились места между политическими партиями, прошедшими в Курултай по итогам выборов. Мандаты между ними распределились следующим образом. Партия «Адлет» 110 мандатов, Общенациональная социал-демократическая партия 8, партия «Аулы» 10 мандатов, партия «Ак-Жол» 8 и партия «Республика» 9 мандатов. Удостоверение депутатам Курултая вручат после того, как партии распределят мандаты между кандидатами и представят соответствующие сведения в Центральную избирательную комиссию. Об этом на брифинге по итогам ЦИК сообщил секретарь ЦИК Шавкат Утемисов. Он отметил, что после объявления итогов выборов партии, преодолевшие 5% барьер, проведут заседания своих руководящих органов. На этих заседаниях устанавливается очередность и распределяются мандаты среди кандидатов, включенных в списки. Свои решения они дали направляют в ЦИК. Все зависит от оперативности руководящих органов партии, сообщил Шавкат Утемисов. Между тем, на брифинге в ЦИК председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров поблагодарил национальных и международных наблюдателей, а также представителей СМИ за содействие в обеспечении открытости выборного процесса.
5: День голосования наблюдение за избирательными процедурами осуществляли более 51 тысячи национальных наблюдателей, в том числе. На избирательных участках также присутствовали представители зарубежных и отечественных средств массовой информации, освещавшие ход выборов, в том числе 1852 представителя казахстанских СМИ, 117 аккредитованных журналистов и средств массовой информации зарубежных стран. Хочу поблагодарить национальных и международных наблюдателей, представителей общественных объединений, средств массовой информации за содействие в обеспечении прозрачности и гласности избирательного процесса.
4: Продолжим. За срыв подготовки к зиме Олжас Бектенов пригрозил наказанием. Как отметил премьер-министр, до начала отопительного сезона остается около месяца, однако в ряде регионов сохраняются риски не завершить ремонтные работы в срок. В частности, такие риски есть в Кокшетау, Темиртау и Вижес-Казгане. Недостаточными темпами ремонтируют тепловые сети в Алматинской и Северо-Казахстанской областях. Как заявил Бектенов, это прямое доказательство низкой исполнительской дисциплины и несвоевременно принятых мер. Он поручил Министерству энергетики по каждому такому факту принимать административные меры, а также рассматривать ответственность руководителей, допускающих срыв или затягивание ремонтных кампаний. Олжас Бектенов также раскритиковал работу региональных штабов по подготовке объектов энергетики к зиме. По его словам, в некоторых регионах она сводится лишь к заслушиванию отчетов. Потребность в студенческих общежитиях Евразийского национального университета имени Гумилева полностью обеспечена. В настоящее время ВУЗ проводит поэтапный прием заявления на предоставление мест в общежитиях. При распределении мест университет отдает приоритет обучающимся и социально уязвимых категорий, участникам международных и академических программ, а также слушателям отделения Foundation. Распределение студентов проводится онлайн через цифровую платформу ЕНУ. В прошлом году при участии главы государства был открыт новый студенческий комплекс на проспекте Жумабаева. Он рассчитан на 2656 мест. Сегодня считается крупнейшим студенческим общежитием в Казахстане. И последние 2 миллиона тонн зерна собрали акмолинские аграрии. Нынешний сезон выделяется не только объемами, но и качеством продукции. На хлебоприемные предприятия области поступило более 500 тысяч тонн зерна, значительную часть которого составляет продовольственная пшеница. По данным областного акимата, свежесобранное зерно отличается хорошими хлебопекарными свойствами и высоким содержанием клейковины. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 457 тенге 65 тен, евро 531 тенге 29 тен, российский рубль 5 тенге 49 тен. А теперь о погоде на завтра. 26 августа. По данным Казгидромета, в Астане без осадков. Ночью 10, днем 28 градусов. Алматы облачно, ночью 14, днем 27. В Усть-Каменогорске 18, Семей 22, Караганде, Уральске 26, Павлодаре, Петропавловске, Жезказгане, Талдыкургане 28, Кунаеве, Кокшетау 30, Вактау, Актобе, Костанае, Таразе 32, в Атырау, Кызылорде, Туркестане и в Шымкенте 35 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
6: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
7: Өзінің шарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2
8: Шарнама Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әнде.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации баскетбола шейха Сауда Али Аль-Тани. Встреча прошла в Астане во Дворце независимости. В ходе беседы Токаев высоко оценил поддержку, которую федерация оказывает отечественному баскетболу, а также поблагодарил самого Сауда Али Аль-Тани за участие в заседании Национальной федерации баскетбола Казахстана. Глава государства отметил, что в текущем году отечественный баскетбол празднует свое столетие. При этом он продолжает входить в число популярных игровых видов спорта. Касым-Жомарт Токаев сообщил о растущей популярности в нашей стране такого перспективного направления, как баскетбол формата 3x3. В рамках встречи особое внимание было уделено развитию массового и профессионального баскетбола, подготовке спортивного резерва, а также реализации совместных проектов. Добавлю, что в ходе этой встречи Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной федерации баскетбола шейха Сауда Али Аль-Тани орденом Достах второй степени за вклад в развитие баскетбола в Казахстане. Казахстан намерен вдвое увеличить переработку нефти и экспорт готовой продукции. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккинженов. По его словам, сейчас страна добывает около 100 миллионов тонн нефти в год, тогда как перерабатывает порядка 19 миллионов тонн. Таким образом, на каждые 5 тонн добываемой нефти приходится примерно 1 тонна переработанной. В планах ведомства довести это соотношение, как в любых других цивилизованных странах, которые занимаются добычей, до 1 к 2 или же 1 к 3. Для этого разработана концепция развития нефти переработки, предусматривающая увеличение совокупных мощностей в Казахстане до 40 миллионов тонн в год. Министр энергетики на брифинге в правительстве также высказался о ситуации на Каспийском трубопроводном консорциуме. Ерлан Аккинженов отметил, что план добычи нефти в связи с атаками на КТК будет скорректирован. Изначально планировалось добыть нефти в том же объеме, как и в прошлом году, и довести объемы практически до 100 миллионов тонн. С атаками в январе и продолжавшимися атаками в июне и в июле было потеряно порядка 3,5 миллионов тонн нефти. Поэтому принято решение не проводить капитальный ремонт и перенести его на следующий год, пояснил министр энергетики. Дроны выявили десятки нарушений на стройках Астаны. Прокуратура города запустила беспилотники для выявления нарушений на строительных объектах города. Первые 3 месяца использования дронов в объектив уже попали 20 строительных объектов-нарушителей в сфере безопасности и охраны труда. 13 работодателей привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на 1 миллион 100 тысяч тенге. Еще 7 административных материалов по нарушениям находятся на рассмотрении. Лучшая теннисистка Казахстана и вторая ракетка мира Елена Рыбакина прибыла в Нью-Йорк на фоне разговоров о ее травме. 27-летняя теннисистка на своей странице в Инстаграм опубликовала видеокадры, где она находится в окружении своих фанатов и раздает автографы. Известно, что на прошлой неделе Рыбакина получила травму в четвертьфинале турнира в американском Цинциннате против Иги Швентек и при счете 1-4 не доиграла матч. После той встречи во многих СМИ начали появляться новости о том, что Рыбакина может вовсе сняться с американского гранд-слэма. Но из-за этой травмы лидер женской сборной Казахстана снялась с микста US Open, матчи которого уже стартовали накануне. Что касается самих состязаний женского одиночного разряда, то они начнутся 30 августа и продлятся до 13 сентября. Призовой фонд в этом году составил рекордные 108 миллионов долларов. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 458 тенге 48 тен, евро 531 тенге 29 тен, российский рубль 5 тенге 49 тен. А теперь погода на завтра. 26 августа. По данным Казгидромета, в Астане без осадков. Ночью 10, днем 28 градусов. Алматы облачно. Ночью 14, днем 27. В Усть-Каменогорске 18, в Семее 22, Караганде, Уральске 26, Павлодаре, Петропавловске, Жезказгане, Талдыкургане 28, Кунаеве, Кокшетау 30, в Актау, Актобе, Костанае, Таразе 32, в Атырау, Кызылорде, Туркестане и в Шымкенте 35 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
5: Чистая Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугі Ryzen 5 процессорымен небәрі 429 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Внимание населения, предприятий, организаций и крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Кастрансойл» предупреждает, что на территории Магуставской области проложены магистральные нефтепроводы «Каламкас», «Каражанбас», «Ахтау», «Северные Бузачи», «Каражанбас», «Узен», «Жетыбай», «Ахтау», «Вторая нитка», «Узен», «Жетыбай», «Ахтау», «ДУ» 700 мм, нефтепровод к битумному заводу, «Узен», «Атрау», «Самара», кабельные линии связи ВОЛС, которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону РК о магистральном трубопроводе и правил охраны сетей телекоммуникации в Республике Казахстан устанавливаются следующие охранные зоны. Первое. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Второе. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре, в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Третье. Вдоль подводных переходов, в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Четвертое. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции, в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Пятое. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линии, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Шестое. Подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СПРК 3.05-101-2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний от 10 до 150 метров. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: первое. Устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с АО «Кастрансойл», места их размещения, порядка строительства, обустройства и использования. Второе. Садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых несогласованных с АО «Кастрансойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 сантиметров. Третье. Рекультивация дорог, обустроенных АО «Кастрансойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечивания его физической защиты, а также воспрепятствование движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе. По этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Четвертое. Возведение любых построек и сооружений. Пятое. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Шестое. Производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем. Седьмое. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ. Планировка грунта без согласования с АО «Кастрансойл». Восьмое. Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Мангыстауское нефтепроводное управление, город Ахтау, 8 микрорайон, дом 38Б. Телефон 87172-555-251-555-252. 87-92-479-398-479-278.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпағының жалғаған.

0: Реклама на Казанском радио. Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
1: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Әзі бар саналықтың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.